В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые радио. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие

Вначале коротко о событиях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в экстренном телеконференции с американским президентом и руководителями стран региона по вопросам стабильности на Ближнем Востоке. Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по украинской столице с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате ночной воздушной атаки пострадали не менее 40 человек. Два жителя столицы погибли. Грузовое сообщение по железнодорожной линии Ахал-Калаки-Карс теперь доступно для Армении. В Турецкой республике Северного Кипра пресекли попытку контрабанды человеческих эмбрионов. Стрелок открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в экстренной телеконференции с американским президентом и руководителями стран региона по вопросам стабильности на Ближнем Востоке. В ходе многосторонних переговоров по видеосвязи, в которых участвовали эмиры Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Иордании, президент Египта, наследный принц Саудовской Аравии, начальник генштаба Пакистана и члены американского Кабмина. Турецкий лидер обозначил четкую позицию Анкары. По словам Эрдогана, Тюркия всегда выступала за решение любых международных проблем исключительно путем диалога и дипломатии, передает в официальном аккаунте в соцсети X Управление по связям администрации президента Тюркии. Глава турецкого государства особо подчеркнул, что Анкара удовлетворена тем, что дипломатический прогресс с Тегераном достиг ранее обозначенного президентом США Трампом уровня. Он отметил, что достигнутое соглашение, обеспечив беспрепятственный проход судов через стратегически важный Ормузский пролив, укрепит региональную стабильность и снизит напряженность в мировой экономике. Выразив благодарность всем странам за вклад в переговорный процесс, Эрдоган подтвердил готовность Анкары оказать всестороннюю поддержку в реализации будущих соглашений. «Тюркия готова оказать любую поддержку на этапе реализации возможного соглашения с Ираном», заявил турецкий лидер, добавив, что его страна прилагает максимум усилий для установления прочного мира во всем регионе. По мнению Эрдогана, в ходе этого процесса можно будет найти подходящие решения даже для самых острых и спорных вопросов, включая ядерную иранскую программу. Президент сформулировал долгосрочное видение Анкары для Ближнего Востока, согласно которому страны региона не должны представлять угрозу друг для друга. Эрдоган акцентировал внимание на справедливом урегулировании, указав, что у справедливого мира не будет проигравших. Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по украинской столице с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате ночной воздушной атаки пострадали не менее 40 человек. Два жителя столицы погибли. Разрушения и пожары в результате российских ударов зафиксированы по всей территории мегаполиса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В подконтрольной столице во всех районах зафиксированы повреждения, констатировал Кличко в своем официальном заявлении в социальных сетях. Под ударом оказались многоквартирные дома. На местах прилетов продолжают работать экстренные службы. По уточненным данным городских властей, ранения различной степени тяжести получили не менее 40 человек. Врачи оказывают им необходимую помощь. Спасти жизнь двух жителей не удалось. По информации командования воздушных сил ВСУ, российские войска продолжают массированные ракетные и дроновые атаки на различные регионы Украины. В киевском небе противовоздушная оборона работала одновременно по беспилотникам и ракетам. Особое внимание экспертов и очевидцев привлекли типы ракет, задействованных в этой атаке. В социальных сетях

Распространяются кадры с утверждениями, что в ходе ударов по Киевской области российская сторона могла применить новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Официальные ведомства пока продолжают верификацию этих данных. Экстренные службы ликвидируют последствия масштабного налета. Грузовое сообщение по железнодорожной линии Ахалкалаки-Карс теперь доступно для Армении. Специальный представитель Тюркии по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч назвал это событие важнейшей вехой в развитии прямых коммерческих связей между двумя соседними государствами. «Я желаю, чтобы этот новый шаг способствовал развитию четырехстороннего сотрудничества между Тюркией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и внес важный вклад в региональный мир и стабильность», подчеркнул Сердар Кылыч в аккаунте соцсети X, ссылаясь на объявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, открыта для экспорта и импорта Армении», заявил глава армянского правительства в телеграм-канале. Он охарактеризовал запуск ветки как большое событие для национальной экономики и выразил признательность партнерам в Анкаре и Тбилиси за совместную работу. Никол Пашинян добавил, что теперь Армения связана через Грузию и Туркию с Европейским Союзом. В настоящее время Армения имеет железнодорожное сообщение через Грузию и Азербайджан с Россией, а затем через Россию и Казахстан с Китаем. Теперь она также связана с Европейским Союзом через Грузию и Туркию, написал он и пообещал, что в ближайшем будущем будут открыты железные дороги Армения-Туркия, Армения-Азербайджан, а затем Армения-Иран через Нахчеван.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Вашингтоне у Белого дома стрелок открыл огонь. Вооруженный инцидент произошел у охраняемого периметра администрации президента. Об этом сообщает секретная служба США. По данным ведомства, неизвестный мужчина подошел к углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, достал из сумки оружие и начал стрелять. Сотрудники безопасности незамедлительно открыли огонь на поражение. Получивший тяжелые ранения подозреваемый был доставлен в ближайшую больницу, где позже скончался. В секретной службе подчеркнули, что никто из сотрудников правоохранительных органов в ходе перестрелки не пострадал. Во время происшествия легкое ранение также получил один из прохожих. Его состояние оценивается врачами как хорошее. Звуки выстрелов, раздавшиеся накануне вечером, попали в прямые эфиры ряда репортеров, работавших внутри здания. На месте происшествия развернуты следственные мероприятия. Директор ФБР Кэш Паттель заявил, что агенты бюро уже находятся на месте инцидента и ведут совместную работу со секретной службой. Президент США Дональд Трамп в момент стрельбы оставался в Белом доме. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил несогласие с оценками российской стороны относительно характера международных связей республики. По его словам, стратегическое сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Москвы. «Наши двусторонние отношения не направлены против какой-либо третьей страны. Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России», – отметил дипломат. «Мне трудно понять, почему это не нравится нашим российским партнерам. Возможно, они тоже должны приложить усилия, чтобы понять нас», – добавил он. Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пояснил, что взаимодействие с Западом сосредоточено на сферах экономики, цифровизации, искусственного интеллекта и укрепления демократических институтов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике заявил, что Запад хочет втянуть Ереван в ошибочную логику. «Запад пытается растащить союзников России», – отметил министр. В Турецкой республике Северного Кипра пресекли попытку контрабанды человеческих эмбрионов. Правоохранительные органы ТРСК в международном аэропорту Эрджан обратили внимание на контейнеры с медицинским грузом, в которых обнаружили 4 человеческих эмбриона. Пассажир, оказавшийся гражданином Израиля, привлек внимание сотрудников безопасности во время прохождения досмотра перед вылетом из страны. При обыске его багажа, в который входили криотанкеры с надписью «Life Parcel», офицеры полиции обнаружили медицинские пробирки с 4 человеческими эмбрионами. Мужчина пытался вывести их с территории острова, не имея на руках никаких официальных документов или лицензий от Министерства здравоохранения. В ходе оперативного расследования полиция ТРСК выяснила, что медицинский груз имеет отношение к местной клинике экстракорпорального оплодотворения, которая, по предварительным данным, в Турецкой республике Северного Кипра функционировала нелегально. Гражданин Израиля, пытавшийся вылететь из Эрджана с эмбрионами в багаже, и еще 2 лица, сотрудники и предполагаемые сообщники из подпольного медицинского центра, были задержаны. В настоящее время полиция и прокуратура продолжают масштабные следственные действия, чтобы установить всех участников и бенефициаров незаконного репродуктивного бизнеса на острове. Вы прослушали новости.
0: Систематические нападения израильской армии на святыни христиан и мусульман указывают не только на международно-правовые нарушения, но и на глубокий идеологический кризис, выходящий далеко за рамки официальных заявлений с осуждением. Эксперты подчеркивают, что вопреки утверждениям о единичных инцидентах, атаки на древнее религиозное наследие региона стали частью институционализированной культуры безнаказанности. Предлагаем вам материал на тему, адаптированный из аналитической статьи Зейнеп Джонкар для TRT World. Израильская армия вновь была вынуждена выступить с заявлением после появления кадров, на которых израильский солдат проявляет неуважение к статуе Девы Марии в деревне Дебель на юге Ливана. Заявление представителя армии о том, что инцидент рассматривается со всей серьезностью, а поведение солдата противоречит ценностям армии, практически дословно повторяло заявление, сделанное примерно 3 недели ранее, после разрушения статуи Иисуса Христа, также в Ливане. Постоянное повторение подобных официальных формулировок превращает их в предсказуемый ритуал, который постепенно теряет доверие среди христианских общин региона. По мнению экспертов, систематическое нападение на христианские символы и святыни – это не серия отдельных случаев, а проявление определенной идеологической основы. Специалист по христианскому сионизму Стивен Сайзер определяет сионизм как форму поселенческого колониального превосходства, основанную на механизмах апартеида, конфискации и изоляции. Он также утверждает, что сионизм способен расширяться только через этнические чистки и при необходимости геноцид. По словам Сайзера, пренебрежительное отношение к коренному населению и его вере лежит в основе продолжающегося уже более века разрушения мест поклонений. В последнем инциденте на юге Ливана солдат, разрушивший статую Иисуса, был приговорен лишь к 30 суткам военного ареста. Международное сообщество назвало это наказание совершенно недостаточным. Совет католических епископов Святой Земли в заявлении, подписанном кардиналом Пьер Батиской Пиццабаллой, сообщил, что произошедшее вызвало глубокую ярость и безоговорочное осуждение. Совет подчеркнул, что подобные действия являются не только религиозным оскорблением, но и моральным провалом, серьезно подрывающим уважение к достоинству других людей. Кроме того, более 150 еврейских лидеров со всего мира опубликовали заявление с извинениями перед христианским миром, назвав произошедшее осквернением имени Господа.

профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра обращает внимание на то, что в продолжающихся конфликтах на Ближнем Востоке наибольшее бремя ложится на беззащитные христианские общины. Он называет уничтожение древних мест поклонения и религиозных символов на землях, где зародилось христианство, огромной потерей для мирового сообщества и напоминает государствам об их правовых и этнических обязательствах по защите этого культурного наследия. Отношение Израиля к религиозным объектам особенно проявилось в деревнях Дебель и Ярун. Признав ущерб, нанесенный католическому монастырю в Яруне, израильская армия попыталась избежать ответственности, заявив, что здание не имело религиозных обозначений. Однако директор католического информационного центра Абдо Абу Касм отверг эти объяснения, подчеркнув, что эти здания были не военными базами, а центрами мира и образования. Нарушения в регионе этим не ограничиваются. В июле 2025 года в результате атаки на комплекс церкви Святого Семейства, единственной католической церкви в Газе, погибли мирные жители. Одним из объектов атак стала также церковь Святого Порфирия, одна из древнейших церквей региона, где в момент удара укрывались гражданские лица. И подобных примеров множество. Согласно данным Центра мониторинга религиозной свободы, только в 2025 году в Израиле был зафиксирован 181 случай преследования, направленного против христианских учреждений и символов. В первые три месяца 2026 года к ним добавилось еще 44 инцидента. Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, участником которой является Израиль, прямо запрещает умышленное причинение вреда религиозным и культурным объектам. Эксперты подчеркивают, что показательные краткосрочные наказания и шаблонные извинения не могут заменить юридические санкции, предусмотренные конвенцией. Профессор Мисра отмечает, что уничтожение этих объектов, признанных ЮНЕСКО общим наследием человечества, считаются моральными и гуманитарными преступлениями. Тот факт, что деревня Дебель подверглась нападениям, несмотря на то, что была исключена Израилем из зон эвакуации, опровергает утверждение о случайном характере подобных нарушений. Стивен Сайзер считает, что дискриминационная идеология, лежащая в основе сионизма, должна получить международное осуждение, а виновные предстать перед судом за военные преступления. При этом отмечается, что солидарность между мусульманскими и христианскими общинами региона, несмотря на попытки внедрения политики «разделяй и властвуй», сегодня сильнее, чем когда-либо. Дорогие слушатели, вы прослушали адаптированный материал по статье Зейнеп Джонкар для TRT World под названием «Нарушение израильской армии в отношении священных символов и институционализированная безнаказанность».

в списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем путешествии по объектам Туркии, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня мы поворачиваем в центральную Анатолию, в сторону уезда Полатлы, расположенного в 70 километрах от Анкары. Наша остановка – археологический комплекс Гордион, который был включен в список всемирного наследия в 2023 году. Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и ЮНЕСКО, Гордион – это уникальный археологический памятник, проливающий свет на историю человечества как политической и культурной столицы Фригийского царства в эпоху Железного века. Одна из важнейших особенностей, делающих Гордион уникальным, заключается в том, что он представляет собой не только поселение, но и целостный культурный ландшафт с монументальными курганами, разбросанными по обширной географической территории. Этот археологический комплекс включает в себя мощные оборонительные городские стены из камня, жилые здания, принадлежащие нижнему и внешнему городкам, и многочисленные курганы. Наиболее примечательным из этих курганов является монументальное погребальное сооружение, известное в научной литературе как курган ММ, а в народе называемое курганом Мидаса. Его деревянная погребальная камера, благодаря своей хорошо сохранившейся структуре, считается одним из самых редких образцов в археологическом мире. Включение Гордиона в список всемирного наследия ЮНЕСКО основано на его выдающейся универсальной ценности. ЮНЕСКО признала его объектом культурного наследия на основе одного важного критерия. В Гордионе собраны наиболее полные археологические данные утраченной культурной традиции фригийской цивилизации. Обнаруженные в Гордионе архитектурные остатки, монументальные сооружения, погребальные обычаи и находки, касающиеся повседневной жизни фригийцев, позволяют нам понять политическую, экономическую и культурную структуру фригийского общества в целом. Еще одним важным аспектом Гордиона является его стратегическое расположение. Находясь на пересечении древних торговых путей, соединяющих Восток и Запад, этот регион исторически был центром взаимодействия различных культур. Это свидетельствует о том, что Гордион был не только столицей, но и центром, где процветали межкультурные связи. Эта многогранная структура региона ярко отражает историческую преемственность и культурное богатство Анатолии. С точки зрения сохранения и управления, Гордион является значимым примером целостного подхода Туркии к объектам культурного наследия. План управления объектом был разработан в сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями. В частности, совместно ведутся археологические исследования, работы по сохранению и организации посещения туристами. Многолетние научные раскопки и междисциплинарные исследования способствуют как сохранению памятника, так и получению научной информации. Для сохранения подлинности и целостности Гордиона применяются методы, разработанные при участии национальных и международных экспертов. Со временем одним из ключевых аспектов, проявившихся в Гордионе, стало восприятие объекта как культурного ландшафта. Взаимосвязь между поселениями, курганами и природной средой рассматривается в рамках целостного подхода, соответствующего современному пониманию наследия ЮНЕСКО. Кроме того, стратегии сохранения разработаны для смягчения таких рисков, как климатические условия, естественная эрозия и воздействие человека – имеют первостепенное значение для устойчивого развития объекта. Примечательна также связь Гордиона с историческими повествованиями.
Легенда о царе Мидасе и Гордиевом узле, упомянутая в древних источниках, укрепляет место этого региона не только в археологической, но и в культурной памяти. Однако истинная ценность Гордиона заключается не только в этих повествованиях, но и в его материальном археологическом наследии, подкрепленном научными данными. В этом отношении Гордион создает прочный и надежный мост между прошлым и настоящим. Гордион является не только достоянием Тюркии, но и общим наследием всего человечества. Международное признание этого места еще более возросло после включения объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году. Научные исследования, усилия по сохранению и культурный туризм получили новый импульс. Приверженность Тюркии к культурному наследию ярко отражает ее ответственность за сохранение прошлого и передачу его будущим поколениям. А Гордион является этому наглядным примером. До новых встреч!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.